Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: тучею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

губы. Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет, привет, привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
0: На радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим.

среди ночи понимаю, нет ничего дороже близких и родных. И если б можно было жизнь начать сначала, я больше времени оставил бы для них.

хранит она сердце. Ничего не обещая, любовь светлая, светлая, Богом данная, данная. Без нее душа молчит, одинокая,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.

0: любить не за что-то,
1: а просто так.
0: Слова в тот момент казались пустяком, лишние слова, а теперь

вечностью громких и праведных нет. Сколько истин сгорело в ненужных обидах, сколько судеб рассыпалось горстью песка. Мы теряем себя не в больших пирамидах, а в привычках.

Дорогие радиослушатели, на этом мой эфир на сегодня заканчивается. Я сейчас передаю эстафетную палочку диджею, который будет после меня. Хочу пожелать легкого эфирчика. А с вами я прощаюсь, дорогие радиослушатели, до завтра, до 14:15. Завтра я также выйду в эфир, и эфиры мои будут на время отпуска моего, они будут в 2:15, смотря во сколько я буду освобождаться от процедур. Я сейчас нахожусь в санатории, но тем не менее, радиолидер я не бросаю. Я с вами, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. И с вами был диджей Светогорский. До новых встреч на радиолидер.

Что ж, всем доброго времени суток, добрый вечер. С вами диджей Алинка и диджей Островок 123. Так, проверка микрофона. Проверяем, что все работает. И пока поставлю трек от себя для всех. Диджей Алинка чуть позже присоединится. Так, вот такой вот трек поставлю я от себя.

Что ж, вот такая вот композиция прозвучала, как я уже и сказал. Дежалинка ко мне присоединится чуть попозже. А сегодня нас слушает радиолидер и радио «Ночь любви». И вы можете присылать свои музыкальные заказики в личные сообщения. Ну а пока я поставлю тоже трек от себя. Митя Фомин, садовник.

далее, пока заказиков нет, я смотрю за чатом в личные сообщения на радиолидеры «Ночь любви». Пока заказов нет, я поставлю от себя также трек для диджея Данчо. Диджей Данчо, принимай от меня музыкальный подарок.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

А я продолжу. И далее, пока заказиков у меня нет, я поставлю Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая» для всех. И пойду смотреть, есть ли у меня заказы на двух радиостанциях. Я напоминаю, что я на радио Лидер и на радио Ночь Любви. А диджей Алинка присоединится ко мне чуть попозже. Поехали. Дмитрий Маликов уже в

Я продолжаю, и сейчас в эфире прозвучит трек от меня для всех.

Я продолжаю, и далее у нас прозвучит Сахаров Владимир и Аня Воробей. Встреча для диджея Данчо. Диджея Данчо, принимаем музыкальный заказ.

Вот этот трек не добавляется пока, поэтому пока поставлю песню про лето. Лето у нас, к сожалению, уже убегает. Поэтому пока поставлю песню под названием «Этим летом».

Вот, наконец-то с треком я совладал. А теперь поставлю Алексея Брянцева «Твои глаза магнит».

Покатались на электричке, ну а далее прозвучит песня в исполнении Сергея 72 «Любите друг друга для всех».

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Ну что, вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а пока диджей Алинка присоединяется на вторую радиостанцию «Ночь любви», подключает и готовится, я поставлю от себя Юлия Савичева композиция «Привет».

0: Что ж, ко мне присоединилась Диджей Алинка во втором часе. Приветствую, приветствую, Диджей Алинка, тебя на радио Лидер и также на радиостанции Ночь Любви, поэтому вы можете оставлять нам заказы на этих станциях кому-то из нас, либо двоим сразу, как вам удобнее. Ну а я передаю микрофон Диджей Алинке. Держи микрофон, поздоровайся со слушателями.
1: Всем-всем привет, дорогие радиослушатели, всем хорошего, позитивного, последнего, летнего, так скажем, дня, завтра 1 сентября, в общем-то все, так и лето пролетело, толком и не почувствовали, так, а пока у меня нет тоже музыкальных заказиков, я поставлю трек от себя, и это будет трек, который называется «Загуглила».

0: Я передаю микрофон диджею Островок 123. Держи микрофончик.
1: Я уже принял, благодарю. Благодарю, диджей Алинка. Ну а пока заказиков нет, я поставлю для диджея Алинки. Диджей Алинка, принимай музыкальный подарок от меня. Трек «Зажигалка». Принимай, зажигалка, и кайфуй на двух станциях сразу. На радио «Лидер» и на радио «Ночь любви», поскольку мы вещаем на две станции сегодня с вами. А трек уже в эфире.

0: Что ж, а я передаю микрофон диджей Алинке. Диджей Алинка, прокомментируй трек и поставь что-то от себя.
1: Спасибо тебе, Строматик, за такой классный трек. Мне он очень понравился. Сейчас. Так, а я поставлю трек, который называется «Без тебя». Слушай.

0: Вот такой вот классный трек прозвучал. Так, а теперь я передаю микрофон диджею Островок 123. Островочек, держи микрофончик.
1: Да, благодарю. Ну а я сейчас поставлю композицию для Сергея 72 и диджея Кофеек. От меня композиция прозвучит. Надеюсь, трек понравится. От всей своей души поставлю трек. Вот, поэтому принимайте от меня трек. От Островка 123.

0: Что ж, а я передаю микрофон диджею Алинке и напоминаю, что заказ этот был от меня для Сергея72 и диджея Кофеёк. Держи, Алинка, микрофон.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек от себя. Вот такой вот классный, зажигательный трек.

0: А я передаю микрофон диджею. Островок 123. Принимай.
1: Я уже принял и хотел бы поставить композицию для диджея Данчо с юмором. Надеюсь, диджей Данчо, ты оценишь от меня этот трек. Принимай, диджей Данчо, от меня.

0: Ну что ж, вот такой вот прозвучал трек с юмором от меня для диджея Данчо. Диджей Данчо, думай, какой композицией ты мне ответишь сегодня, ну или в ближайшие дни на своих эфирах. А я передаю микрофон диджея Линке. Диджея Линка, кстати, скажи, как тебе трек? Такой с юмором, согласись.
1: А чё, трек зачетный, слушай. Мне понравился классный трек. Зато все, наверное, вспомнили со школьных лет формулу спирта. Я лично вспомнила. Ладно. А я поставлю трек от себя. Продолжаю островочек твою юмористическую тематику и хочу поставить трек «Говорила бабка деду». Слушаем.

0: А теперь я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю, я уже принял. И пока поставлю трек

0: Я передаю микрофон DJI Alynke. DJI Alynke, держи и поставь что-то от себя.
1: Спасибо. Да, трек очень классный, зажигательный. Вот. А я поставлю трек от себя, который называется «Губы шепчут».

0: Островок 123, принимай микрофончик.
1: Да, я уже принял. У нас тут, видишь, Алина, пока твой трек играл, мне тут уже заказик прилетел. Ну, прилетел он, конечно, давно, я просто искал. Были некоторые проблемы у меня с поиском. Но трек я нашел. Значит, пришла заказик с радиостанции «Ночь любви». Ник Кузенька. И он адресует этот музыкальный подарок для диджея Кофеек. Кофеек, принимай

0: А я передаю микрофон диджей Алинка, держи микрофон.
1: Так, пока я ищу музыкальный заказик, так, пока поставлю трек от себя. Так, сейчас. Вот. Островочек, песенка прозвучит для тебя. Принимай.

0: Островок 123, принимай микрофон и скажи, как тебе мой подарочек?
1: Благодарю за подарок. Подарок очень понравился. Ну а я тем временем поставлю композицию от себя для всех.

0: Ну а я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, держи микрофон и ставь что-то от себя.
1: Так, сейчас пока я поставлю трек от себя. Так, так, заказик, если что, выполнит Островок 123. Так, сейчас. Вот этот трек поставлю, Сергей Завьялов.

микрофон принял, и в заключении поставлю два трека. Мы с диджеем Алинкой будем прощаться, потому что уже время. Ну а другим диджеям, кто будет эфирить после нас, проводить свои эфиры, желаем легкого эфира, благодарных слушателей. Значит, заказ прозвучит от Кузеньки. К сожалению, про трактор трека мы не нашли. Я, то есть, весь интернет перерыл, но трека не нашел. Но нашел замену, трек про Францию. Вот, послушаем. И последний, в заключение, еще один трек прозвучит от меня. Потом вторым, это Люся Чеботина «Каблук» от меня. Итак, два трека в эфире последних.

0: Как я уже сказал, на этом мы с вами прощаемся, заказы мы больше не принимаем. А сейчас прозвучит последний трек от меня для всех. И прежде чем я его поставлю, держи Алинка, держи микрофон и попрощайся со всеми, прежде чем я поставлю Люсю Чеботину, Кабок, последнюю композицию. Прощайся, держи микрофон.
1: Да, дорогие радиослушатели, мы уже прощаемся с вами. Очень быстро пролетел наш эфир. Да еще я просто не так быстро присоединилась, поэтому все такое. Всем прощаемся, услышимся. А ночью любви сегодня не прощаемся. Ночь любви я выйду сегодня в 20:00. Так что всем пока и хорошего завершения выходного дня.

0: звучит много лет. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас особенный вечер, последний день лета. Да-да, за окном уже чувствуется дыхание осени, но мы с вами еще успеваем поймать это теплое уходящее настроение. И сегодня в эфире только то, что звучало на прошлой неделе. Самые свежие новинки. Музыка, которая родилась на стыке сезонов, легкая, как прощальный луч солнца, и глубокая, как первый сентябрьский ветер. Я подготовила для вас подборку треков, которые точно не оставят никого равнодушным. И хочу напомнить, что сегодня трансляцию я веду с Megamix Music Radio. И слушают нас сегодня такие радио, как Радио Лидер, Радио Чистый Кайф, Радио Ночь Любви, Радио Шипы и Розы и две станции с платформы Радио 24. Нет, одна, Параллельный мир. Сегодня другая там не пошла сегодня почему-то. Так что, друзья мои, не переключайтесь, мы начинаем.
1: Качай свой звук. В эфире Megamix Music Radio! Привет-привет, любимые наши слушатели. У микрофона ваша диджей Танюша. Забываем про скуку и ловим самую свежую волну. Прямо сейчас в эфире наша фирменная программа

Первая история. Этого вечера, когда заканчивается лето, начинаются самые откровенные разговоры и самые неожиданные встречи. Сергей Эфрон и проект «Стрелки» в новой песне, где все, как в жизни, танцы, взгляды и то самое чувство, когда между людьми проскакивает искра. Встречайте на вечеринке.

После искр и танцев наступает момент, когда хочется просто поднять голову и посмотреть вверх. Там, за огнями города, где-то в глубине синего вечера, наше московское небо. Оно хранит тысячи историй, и одна из них звучит прямо сейчас. «Рефлекс» и «Вивити» с песней, от которой внутри становится тепло, даже когда лето уходит. Слушайте «Московское небо».

Так, ну а мы с вами двигаемся далее. Теперь небольшая смена настроения. После романтики и мегаполиса хочется чего-то теплого, уютного и немножко смешного. Знаете, иногда самая большая радость – это встретить кого-то, кто не боится быть собой, колючего, но доброго. Именно такую историю рассказывают нам Слава Скрипка и Чили в своей новой песне. Встречайте, «Ёжик».

0: Opa!
1: Кстати, группа Чили, это все узнали, да? Но вот Слава Скрипка, это тот самый исполнитель, который пел в свое время, что они там с бобром за столом вдвоем сидят. Так, ну а мы двигаемся далее. Ну что, после уютных историй и легких мелодий время для настоящей силы. Пелагея – голос, который невозможно спутать ни с кем. Ее так нельзя – это не просто песня, это заявка, это характер, это когда слова бьют прямо в сердце. Включите громче, мы переходим на новый уровень эмоций.

А теперь глоток той самой бесконечной энергии. Федук знает, как напомнить нам, что молодость – это не возраст, а состояние. Его новая песня «Forever» звучит как обещание. Все, что мы любим, все, чем живем, остается с нами навсегда, даже когда лето уходит, а эта музыка останется. Включайте громче.

Так, ну а я приветствую всех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. Напоминаю, что мы с вами сегодня слушаем новинки прошедшей недели. Двигаемся с вами далее. Знаете, иногда хочется просто остановить время, когда особенно тепло на душе, когда музыка звучит именно так, как нужно, когда воздух пропитан этим уходящим летним вечером. Юля Паршута знает это чувство. Она поет о том, что хочется продлить мгновение, удержать его в ладонях. Встречайте. Останься еще.

Иногда, чтобы увидеть красоту, достаточно просто остановиться на мгновение. Звонкий знает об этом, как никто другой. Его новая песня «Как взгляд на мир сквозь легкую дымку», где даже обычный день становится особенным. Включайте, мы уходим в это ощущение.

А теперь та самая песня, после которой хочется верить, что все хорошее возможно. Ася знает, как сказать о главном без лишних слов. Ее чудо – это не про магию, а про тех, кто рядом. Включайте. Это стоит того.

Так, двигаемся далее по новинкам. Бывает, что для новых чувств нужен новый образ, или хотя бы смело сказать: «Да, я меняюсь». Слова в новой песне, короче, «Стрижу» называется песня, поет о переменах остроумно, с огоньком и той самой искренностью, которая цепляет. Включайте и вдохновляйтесь. Слава исполняет эту песню.

0: короче стрижку.
1: Двигаемся далее. Бывает, что чувства не вписываются в рамки. Они больше, чем просто слова, больше, чем привычные нам эмоции. Акмаль в своей новой песне говорит именно об этом, о любви, которая не умещается в сердце. Слушайте и чувствуйте больше, чем любовь.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

А сейчас песня, которая звучит как разговор с близким человеком. Вика Витер поет о том, что иногда самые важные слова те, что сказаны между строк. В обычный вечер с простым именем на устах. Володя – это та тихая, честная история, которая остается в сердце надолго. Слушайте, это того стоит.

печет. Ой, Володя, глянь-ка, наши дети в поле в ряд, губы в меде, а глаза их янтарем горят. Люди говорят, в маму вроде бы. Говорю в ответ, нет, Володины. Ой, Володя, захолустья милого земля, что же будет?

Вова, слышишь, журавли? Значит, через месяц первый снег. Я слезинку от тебя спрячу, а ты целуй ее при всех, ой.

А знаете, иногда самые честные вещи случаются, когда мы перестаем все контролировать. Рамиль в новой песне говорит о том, что кажется несерьезным на первый взгляд, но на самом деле трогает до глубины. Включайте, это будет искренне. Рамиль, все так глупо.

С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами...

А теперь музыкальное настроение, которое не спутаешь ни с чем. И Цик Ципер, и Марина Федункив знают, как удивить. Их «Брутало» – это не просто песни, это высказывание. Включайте, будет ярко, необычно и очень по-летнему.

Так, двигаемся с вами далее, друзья мои, по новинкам прошлой недели. А теперь музыка, которая пахнет утром, когда город еще спит, а ты уже чувствуешь, как начинается новый день. Вячеслав Макаров в своей песне «Поутру» говорит о тех моментах, когда все только начинается, а вместе с ним и мы. И у меня за окном самолеты летают. Прекрасное начало дня. Включайте, будет светло и честно.

А вот и она, осень. Она уже стучится в окна, но не пугайтесь, она приходит не с холодом, а с новыми красками и вдохновением. Вавделир в своей песне «Осень» рассказывает о том, как этот сезон меняет нас, делает чуточку глубже и задумчивей. Слушайте, настраивайтесь, мы продолжаем наш вечер.

Так, двигаемся с вами далее. А теперь музыка, которая оставляет после себя тишину. Татьяна Буланова поет о том, что вроде бы уже не греет, но все еще держит ее лед. Это не просто холод, а про ту самую прозрачность, когда чувства становятся настолько честными, что обжигают. Включайте, это нужно прочувствовать.

А когда температура чувств зашкаливает, даже уходящее лето кажется вечностью. Влад Топалов и Регина Тодоренко с песней, в которой жарко по-настоящему. Включайте, мы заходим на финишную прямую. Влад Топалов, Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту.

Так, ну что ж, друзья мои, прошу прощения за такую маленькую техническую неполадку. Это, конечно, моя вина где-то процентов на 70, потому что надо обновлять свой компьютер вовремя. Вот, я вот тянула до последнего, вот тебе результат. Так, ладно, не будем о грустном. Давайте уже дослушаем новинки прошедшей недели. Так, закончили мы с вами, Влад Топалов и Тодоренко у нас свою песню спели. Так, а следующая у нас песня будет от Майка Мироненко. Майк Мироненко продолжает собирать свой синт-поп альбом из музыкальных историй. И «Ветер» – еще одна глава этого пути. Это трек о свободе, о движении жизни и о том, как важно не отпускать свою мечту, когда ты перестаешь бояться неудач и просто идешь туда, куда зовет сердце. Ты чувствуешь этот ветер. Слушайте, чувствуйте, запоминайте, ведь лето уходит, а такие песни остаются с нами надолго.

Так, двигаемся далее. Иногда жизнь – это просто чередование вдохов и выдохов. Между ними мы, наши чувства, наши моменты. Кара Кросс в своей новой песне рассказывает о тех секундах, когда мир замирает, и ты чувствуешь каждый миг. Слушайте и дышите в такт. Вдох, выдох.

Так, двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. Когда в глазах у другого человека ты видишь целый мир, это и есть та самая магия, которую не купить и не придумать. Еремеев и Лавинова поют о взгляде, который остается в памяти надолго. Слушайте, блеск твоих глаз в нашем эфире.

А теперь немного русского настроения и даже с улыбкой. ЗДРНКН, вот как назовутся, Алиса Невская и подружание в своей «Славяночке» спели современный звук, народные мотивы и ту самую теплую атмосферу, которая согревает, когда лето уже почти ушло. Включайте, будет душевно и по-настоящему.

Говорят, когда падает звезда, нужно успеть загадать желание. А если звезд много, можно успеть загадать все, что было на душе все это лето. Третьякова в своей новой песне «Звездопад» дарит нам тот самый момент, когда небо становится ближе, а мечты реальней. Слушайте и загадывайте.

А теперь та самая песня, которая звучит, как утренний свет за окном. 5 утра знают, как рассказать о любви без лишних слов. Честно, тепло, с легкой улыбкой. Их новая работа «А у нас любовь» – это именно то настроение, с которым хочется начинать день. Включайте, будем слушать вместе.

Ну и одна из последних песен нашего эфира, как вы уже догадались, именно про это, про то, чтобы отпустить, но с благодарностью. Мариничев, модная стрижка, и Антон Небо знают, как попрощаться красиво. Их лето прощай – это не грусть, это светлая точка, после которой остается только теплое чувство внутри. Слушайте, улыбайтесь и забирайте это настроение с собой. А мы говорим: лето, прощай. Но мы еще встретимся в следующем году.

А бывает, всего два слова могут передать целую историю. Мирон 42 в своей новой песне «Без тебя» говорит именно о том, что остается, когда кто-то важный уходит. Но даже в этой тишине есть место для света и новой главы. Слушайте, чувствуйте, а мы продолжаем.

0: остаются. Как жаль, что мы вдвоем никогда не проснемся.
1: Ну и напоследок та самая песня, после которой на душе становится легко и светло. Дмитрий Маликов знает, как сказать о главном, просто и честно. Добрая душа – это как теплый луч солнца в последний день лета. Слушайте, и пусть это тепло останется с вами.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: Ну что, друзья, наш сегодняшний эфир подошел к концу. Мы провожали лето, слушали новинки, переживали вместе с каждой песней. Было тепло, было честно, было по-настоящему. Пускай завтра наступит осень, она тоже будет красивой. Она принесет свои краски, свои мелодии и свои истории. А мы встретим ее с музыкой. Спасибо, что были со мной в этот вечер. Слушайте хорошую музыку, любите, мечтайте и не бойтесь перемен. С вами была Танюша. До новых встреч в эфире.
1: Ну что, друзья?

0: Всем привет-привет, и с вами снова мы, Островок 123 и диджей Алинка на радио Лидер и на радио Ночь Любви. Алинка, поздоровайся со слушателями и поставь что-то от себя, я тебе уступаю. Поставь первое, что...
1: Да, всем-всем-всем привет, дорогие радиослушатели. Снова с вами мы, я диджей Алинка и диджей Островок 123. Будем выполнять ваши заказики и ставить для вас классную музыку и создавать вам хорошее настроение. Ну а пока у меня лично заказиков нету, поставлю трек от себя. Сейчас подберу. Сейчас только. Вот, послушаем трек от меня, который называется «Лети, лети». Трек уже в эфире.

0: Островок, принимай микрофончик.
1: Да, я уже принял, благодарю. И следующая композиция будет от меня для всех радиослушателей, а также для тебя, диджей Алинка. Принимай.

0: Что же, а я вот передаю хочу микрофон диджею Алинке послушать, что она поставит. Диджей Алинка, поставь что-то. Держи микрофон.
1: Спасибо за такой классный трек. Помню, раньше была программа, по-моему, по каналу «Россия», «Городок» назывался, юмористическое что-то. Прикольная была штука, я иногда тоже ее смотрела. Так, ладно. А я предлагаю всем вам, дорогие радиослушатели, прокатиться на красные копейки. Погнали!

0: Так, а Островочек, бери микрофончик и ставь что-нибудь,
1: да,
0: а я пойду
1: обязательно.
0: Это самое, ставь
1: а я...
0: заказик.
1: А я поставлю от себя для диджея Данчо трек. Диджей Данчо принимает меня музыкальный подарок.

0: Передаю микрофон Джалинке. Пофантазировали немного. Теперь передаю обратно микрофон Джалинке. А это был заказ от меня для диджея Данчо. Так что, диджей Данчо, вот так вот, говорит, мы с тобой не пара. Тебе кто-то говорит. А вот кто? Ну, не знаю, может, догадаешься, кто. Джалинка, микрофон, а я пойду...
1: Спасибо, знаешь, такой классный трек, я даже сама заслушалась. Так, классный реально трек, я его еще слушала, наверное, в году 2000, так, не соврать бы, 16-15, где-то так. Ладно, а я выполняю музыкальный заказик, также пока я, прежде чем выполню, скажу, что мы сегодня... Короче, мы сегодня выходим на две станции. Это Радио Лидер и Радио Ночь Любви. И сейчас мне поступил музыкальный заказик от Славы Анисина для меня. Спасибо большое, Слава Анисин. Я выполняю музыкальный заказик. Трек уже в эфире.

0: Да, островочек, принимай микрофончик.
1: Ну, а я выполню заказик от Славы Анисина на радио Лидер. Он заказал песню «Островок», композицию Виктора Салтыкова. Я выполняю музыкальный заказ.

0: я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, ставь музыкальный заказ. Насколько я понял, у тебя там заказ от 7 семерок. Вот, переставь.
1: Да, спасибо за микрофон. Да, 7 семерок. Я выполняю ваш музыкальный заказик. Сейчас только проверю, чтобы именно то играло. В общем, вот, трек уже в эфире. Принимайте.

0: Островок 123, принимай микрофончик.
1: Я поставлю композицию для диджея Снежки. Диджей Снежка принимает у меня музыкальный подарок.

0: Тож, поколбасились немного, но я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, держи микрофон.
1: Да, действительно, поколбасились. Я выполняю музыкальный заказик от Николы Непитерского. Принимайте. Сейчас я только проверю. Да, трек уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, я принял, и я поставлю композицию для Славы Анисина от меня. Надеюсь, что трек понравится, и трек уже в эфире от меня для Славы Анисина.

0: Тож, а я передаю микрофон Диджалинке. Диджалинка, держи.
1: Да, спасибо. Я выполняю музыкальный заказик от Снежки. Снежка, тебе приветик. Хорошего тебе вечера. Трек уже в эфире и попросила она его поставить для телепорта. Сейчас я только проверю. Вот, трек уже в эфире. Принимайте.
2: Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтоб

0: А теперь я передаю микрофон диджею Островок 123. Диджей Островок 123, принимай микрофон.
1: Да, я уже приняла. Я поставлю заказ от Николая Непитерского. Вот, он заказал композицию, и трек уже в эфире. Николай Непитерский, принимайте.

0: Ну, а я передаю микрофон диджея Алинке. Держи, диджея Алинка. Оставь что-то от себя.
1: Спасибо, а у меня есть заказик от Славы Анисина. Я его выполняю. Так, сейчас только. Так, вот трек уже в эфире. Филипп Киркоров, Атлантида. Слушаем.

0: DJ Strong 123, принимай, пожалуйста, микрофон.
1: Да, уже принял. Я поставлю музыкальный подарок для Славы Анисина от меня. Слава Анисин, принимай.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли

0: Что ж, вот такой вот замечательный трек прозвучал от меня для Славы Анисина, Игорь Тальков, «Чистые пруды». А я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то от себя или выполни заказ.
1: Да, спасибо, уже приняла микрофончик. Я выполняю следующий музыкальный заказ от Славы Анисина. Так, трек. Сейчас проверю только. Так, «Эхо любви», Анна Герман, уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофончик.
1: Так, да, принял, уже принял. И я поставлю композицию от себя для тебя, диджей Алинка. Принимай от меня музыкальный подарок. Так что держи, диджей Алинка, музыкальный подарок от меня.

0: Вот такой вот замечательный трек, а я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Так, а я поставлю сейчас. Подождите. Сейчас. Заказик от Николы Непитерского сейчас. Я вроде бы этот заказик уже вначале включала, но ладно. Еще раз включу повторно. А потом прозвучит через трек заказик Софии Ротару «Луна-Луна». А пока вот этот трек принимайте.

0: Так, а я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Ну а я поставлю композицию для всех радиослушателей, радио Лидер и радио Ночь Любви, так как мы на две станции, и поставлю Юрия Шатунова, композиция «Грезы» для всех.

0: Вот такое вот композиция прозвучала. А я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Да-да-да, я уже здесь. Так, сейчас. Сейчас. Вот. Так, у меня следующий музыкальный заказик от Славы Анисина. Трек София Ротару. Луна, луна. Трек уже в эфире.

Так, пока у нас диджей островок пока готовится. Так, я поставлю трек, который называется «Дай попробую я губы». Слушай.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Я бы хотел, прежде чем озвучу заявочку, обратиться к диджею Кофеек. Диджей Кофеек, вы бы не хотели жить на Манхэттене? Я почему спрашиваю? Следующий музыкальный подарок прозвучит от меня для диджея Кофеек, группа Бандерас, Манхэттен. Принимай Кофеек.

0: Так что вот такой вот трек прозвучал не менее замечательный для диджея Кофеек от меня.
1: А я выполняю музыкальный заказ от Николы Непитерского, последний, и это уже последний музыкальный заказ, и я больше уже не принимаю, мы не принимаем, так что я в свою очередь с вами прощаюсь, и сейчас включу музыкальный заказик, правда не совсем тот, но подобный трек, в общем, с тем же названием, вот трек уже в эфире. И я с вами прощаюсь до завтра. Всем пока!

Тоже, а я тоже поставлю от себя последний трек, попрощаюсь тоже со всеми. Заказы мы действительно не принимаем. И хочу пожелать Снежке легкого эфира на Радио Лидер и вообще всем, кто будет вести на станциях эфиры после нас. Всем легких эфиров. Ну а я в заключении поставлю композицию «Любите друг друга» в исполнении Сергея 72. И с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч. И всем спасибо за ваши музыкальные заказы и оценки. Пока-пока.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Радио Лидер, заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих.

0: Лакомка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

эти поебатсеры, призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

Такой вот прекрасный дуэт прозвучал на радиостанции «Лидер», уважаемые радиослушатели, радио «Лидер». Ну а далее, диджей Данчо, как девушки пошли на озон за заказами?

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты так красива, как зима после лета, развивай твои волосы по ветру, в облако мою любовь запускай. Девочка моя, лето.

Такой вот прекрасный заказ прозвучал от диджея Данчо, котик в костюме, на радиостанции Лидер. Ну и далее прозвучит заказ от диджея Данчо.

0: держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
1: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Виноградная косточка, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Сальвадор Дали, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все.

тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори.

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Кнопочка DJ Danchu принимает ваш музыкальный заказ.

0: Любовь, морковь.
1: Далее прозвучит трек от Настюши для Данча.

Она молча взяла револьвер и своей пролетарской рукою. Она молча взяла револьвер. Вот открылись железные двери и нажала курок спусковой.

мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

И это был заказ от Настюша Ангелочек для диджей Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.